ты плача, а мне на синту маламя. Умбой, зину мой тоя, сто скуч, то твига, I'm the real McCoy. Get down, don't mess around, the run is over, this is my summer, stop it.